0: присоединяйтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
2: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывалась. И я не считал, что контракт писал.
1: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
2: В Смоленске в военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому не слышишь. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временное на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон 2 из Воронежа. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
1: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
2: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе, где в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня домой.
1: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
4: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
6: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
5: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще две фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
7: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
5: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
8: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
5: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются,

0: радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
2: Угу.
1: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
2: Казалось бы, банальная рутина, да?
1: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
2: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
1: То есть правила игры поменялись глобально?
2: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
1: И любое отклонение наказывается рублем.
2: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
1: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
2: Да, песок – это отличная иллюстрация.
3: В кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
2: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
1: Насколько жесткие?
2: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
1: Ого!
2: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
1: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
2: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
1: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
2: Угу.
1: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
2: Так, и что они сделали?
1: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
2: Но это уже промышленные масштабы.
1: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
2: Но система сработала иначе.
1: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
2: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
1: Жестко.
2: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
1: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
2: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
1: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
2: Никто не будет с этим возиться.
1: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
2: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
1: Ну да, это же всегда было нормально.
2: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
1: То есть люди просто теряются?
2: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
1: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
2: Березовый сок.
1: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
2: Очень массовое.
1: И здесь вступает в игру статья 16.19.

0: 20, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
4: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные, говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
2: Важный сигнал.
5: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
5: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
7: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
5: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
8: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
5: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
9: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
5: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создание новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
12: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
11: В чем же здесь больше дурак?
12: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
11: Ну, подожди.
12: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
11: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
12: Угу.
11: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
12: И каким же образом мы просто живем?
11: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
12: Но это стимулирует экономику.
11: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
12: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
13: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
12: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
13: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
12: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
13: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
12: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
13: Но это крайности.
12: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
13: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
12: Амазон хотя бы продавал книги.
13: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
12: Стейблкоины.
13: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
12: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
13: Я с этим категорически не согласен.
12: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
13: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
12: О, да, любимая тема политиков.
13: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
13: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
13: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
13: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
13: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: защите прав через спекулятивный токен.
14: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
14: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
12: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
14: Это плата за самосуверенитет.
12: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
14: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
12: А проблема криминала?
14: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
12: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
14: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
12: И что это изменило фундаментально?
14: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
12: Она обслуживает реальный сектор экономики.
14: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
12: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
14: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
12: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
14: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
12: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
14: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
12: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
14: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
15: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
16: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
17: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманом путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом. И только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считал, что контракт писал.
16: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
17: В Смоленске, в военкомате, я, когда же там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали, и сказали, ну, полигоне. Я в Воронеж не подходил, в Воронеж для меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россия. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину. Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке довещины в Смоленском.
16: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ, Дмитрий и Николай.
17: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера. На обработке древесины 23 февраля. И на камере снято на работе людей в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. Вернуться на родину домой. С уважением вам обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
16: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
15: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю, а ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие. А это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
18: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
16: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
18: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
16: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
19: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
16: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
20: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
21: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
20: Дорогу нашим айтишникам плюс.
16: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
0: Да, пользуюсь. Это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно. Ну, невозможно этого, невыносимо.
1: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
22: Ютуб, он прям уже для пользователя... Ну, гораздо удобнее, 100%.
0: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается. Либо не хотят, либо, я не знаю.
16: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
23: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот, это такой вопрос, вроде, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что, ну, проблемы есть везде, без них никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
2: Важный сигнал.
16: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
4: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
16: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
4: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
16: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
6: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
16: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
8: Это ты о чем сейчас?
7: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год Он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
9: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
7: И там никаких чудес нет.
9: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
7: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
9: Давай попробуем.
7: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
9: Так.
7: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, ну, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
9: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
7: Мягкий? А что не так?
9: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь в свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
7: А что еще?
9: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
7: То есть транзакции не проходят?
9: Да. Затем кто-то дистанционно отключил

0: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
1: Колоссальное падение.
0: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
1: Да, статистика суровая.
0: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
1: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
0: Калийные удобрения?
1: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
0: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
1: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
0: Поезда, порты.
1: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
0: Порт был прямо заточен под этот объем.
1: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
0: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
1: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
0: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
1: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
0: То есть?
1: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
0: А, понимаю.
1: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
0: Насколько сильно?
1: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
0: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
1: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
0: Логично, у них свой экспорт.
1: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
0: И что делать с этим объемом?
1: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
0: Ну да, они же читают новости.
1: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
0: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
1: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
0: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
1: Абсолютно.
0: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
1: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
0: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
1: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
0: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
1: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
0: Цены.
1: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
0: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
1: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
0: Все просто и прозрачно.
1: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
0: Так.
1: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
0: Плюс логистика между этими странами?
1: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
0: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
1: В итоге она стоит 300.
0: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.

0: Именно так.
1: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
0: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
1: IT-сектор?
0: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
1: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
0: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
1: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
0: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
1: Давай расшифруем для ясности.
0: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
1: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
0: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
1: Риски слишком высоки.
0: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
1: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
0: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
1: Выход только один – собирать чемоданы.
0: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
1: Наносится удар по внутреннему рынку.
0: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
1: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
0: Абсолютно.
1: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
0: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
1: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
0: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
1: И в чем разница структур?
0: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
1: Без которых Европа просто остановилась бы.
0: В 22-м году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
1: Это мощный рычаг влияния.
0: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
1: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
0: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
1: Внутренний рынок слишком мал.
0: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
1: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
0: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
1: То есть мир рухнул?
0: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
1: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
0: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
1: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
0: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
1: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
0: Да, звучит сюрреалистично.
1: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать «да». Экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
0: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
1: Политическую цену.
0: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
1: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
0: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
1: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
0: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
1: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
0: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
1: Они заняты банальным выживанием.
0: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
1: КМОНа будет нужна?
0: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
1: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
1: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
1: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
1: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
1: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
1: Формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
1: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
1: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шесхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
4: Один вон, блядь, в «Транснефть» попал. Терминал, точнее.
3: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. Шескарис плотно атаковали в марте и апреле, но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
7: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
8: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
7: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
7: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
9: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
7: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Что? Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
10: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
7: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
9: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
7: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
11: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
7: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
13: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
14: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
7: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
15: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
16: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
17: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
7: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
19: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. Здесь топливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
20: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива. Поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
20: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запасть с топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
22: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
1: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
23: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
1: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
24: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
1: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
25: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
1: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Турмовик больше недели не живет. Зет-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
5: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
4: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
6: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
4: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
8: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
4: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
8: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
4: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: чем пакистанский, вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангал.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим пакистанский.

0: Киев.
1: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
0: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
4: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. Киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится, и вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился, и все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет!
5: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
6: Ага, живописная картина.
5: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
6: Ну, учения идут, все стандартно.
5: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
6: Ого! Тот самый из Чернобыля.
5: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
6: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
5: Беспрецедентное скопление техники.
6: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
5: То есть?
6: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
5: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения — это уже форма ведения боевых действий?
6: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря...

0: постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
1: И это создает такое... гравитационное поле.
0: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
1: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
0: Если маневры перерастают в реальное наступление...
1: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
0: Угу.
1: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
0: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: А, поставки западного оружия?
0: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
0: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
0: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны — все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
0: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
0: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
0: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
0: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
0: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс — это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
0: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы, Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
0: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
0: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
0: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
0: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
0: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
1: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
0: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
6: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
5: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
6: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
5: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
7: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
5: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
8: Альтернативы, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
9: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
8: Дорогу нашим айтишникам плюс.
5: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
10: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
8: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
11: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
10: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
5: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
12: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
5: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
12: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
5: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
12: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
5: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
13: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
5: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
15: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
14: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
16: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
14: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
17: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
14: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
19: Правительство точно не доброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшнее, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
21: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
20: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
22: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
20: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
22: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
20: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
3: Синий.
23: Нила.
3: Коричневый.
23: Бура.
3: Зеленый.
23: Сабз.
3: Оранжевый.
23: Наранджи.
3: Фиолетовый.
23: Джамуни.
3: Красный.
23: Сурх.
3: Белый.
23: Сафед.
3: Желтый.
23: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
24: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
20: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
1: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
20: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
2: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет: «Да что тут такого? Всего 85-150 рублей. Это ж копейки». Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей. И никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
4: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
6: А почему МАРТ не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
0: В
20: комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
8: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
7: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Белоруссии. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
9: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн, но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
7: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
10: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
7: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
5: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Ну, надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
12: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 20 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманул путем, дети меня заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считал, что контракт писал.
11: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
12: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, все. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно российской территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон 2 из Воронежа. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке деревщины в Смоленском.
11: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
12: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. Вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. Аэропорт. Какой-то подписал. Я не считал. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
11: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
13: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
8: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
7: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации

0: и сейчас.
1: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
2: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
1: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
5: Угу.
4: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
5: Казалось бы, банальная рутина, да?
4: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
5: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
4: То есть правила игры поменялись глобально?
5: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
4: И любое отклонение наказывается рублем.
5: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
4: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
5: Да, песок – это отличная иллюстрация.
4: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
5: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
4: Насколько жесткие?
5: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
4: Ого!
5: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
4: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
5: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
4: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
5: Угу.
4: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
5: Так, и что они сделали?
4: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
5: Но это уже промышленные масштабы.
4: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
5: Но система сработала иначе.
4: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
5: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
4: Жестко.
5: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
4: То есть контраст между легальным

0: нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да. Но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются.
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны – это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно, я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу, и получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 км/ч инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
4: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
2: Важный сигнал.
5: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
5: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
7: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
5: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
8: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
5: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
9: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
5: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
12: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
13: В чем же здесь больше дурак?
12: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
13: Ну, подожди.
12: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
13: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
12: Угу.
13: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
12: И каким же образом мы просто живем?
13: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
12: Но это стимулирует экономику.
13: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
12: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
13: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
12: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
13: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
12: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
13: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
12: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
13: Но это крайности.
12: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
13: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
12: Амазон хотя бы продавал книги.
13: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
12: Стейблкоины.
13: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
12: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
13: Я с этим категорически не согласен.
12: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
13: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
12: О, да, любимая тема политиков.
13: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии и квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
13: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
13: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
13: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
13: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: Защите прав через спекулятивный токен.
13: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартсон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
13: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
12: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
13: Это плата за самосуверенитет.
12: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
13: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
12: А проблема криминала?
13: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
12: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
13: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
12: И что это изменило фундаментально?
13: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
12: Она обслуживает реальный сектор экономики.
13: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
12: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
13: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
12: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
13: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
12: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
13: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
12: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
13: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
14: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение. Произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
15: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
16: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманом путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. Я не считал, что контракт писал.
15: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
16: В Смоленске в военкомате я, когда же там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, на полигоне. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял российскую. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно российской территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
15: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
16: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. Вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
15: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
17: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот, это такой вопрос, вроде, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте. Там в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что, ну, проблемы есть везде, без них и никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
2: Важный сигнал.
15: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
18: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
15: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
18: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
15: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
19: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
15: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
1: Это ты о чем сейчас?
0: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
1: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
0: И там никаких чудес нет.
1: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
0: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
1: Давай попробуем.
0: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
1: Так.
0: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
1: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
0: Мягкий? А что не так?
1: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
0: А что еще?
1: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
0: То есть транзакции не проходят?
1: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
0: Жесть.
1: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
0: Физическая блокада.
1: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
0: И это нечто более глубокое.
1: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
0: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, впечатляют. Если не сказать, пугают.
1: О каких именно цифрах ты говоришь?
0: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
1: Колоссальное падение.
0: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
1: Да, статистика суровая.
0: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
1: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
0: Калийные удобрения?
1: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
0: подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
1: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
0: Поезда, порты.
1: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
0: Порт был прямо заточен под этот объем.
1: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
0: Слушай, ну, логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
1: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
0: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
1: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
0: То есть?
1: Калий.

0: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
1: Логично, у них свой экспорт.
0: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
1: И что делать с этим объемом?
0: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию. Но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
1: Ну да, они же читают новости.
0: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
1: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
0: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
1: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
0: Абсолютно.
1: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
0: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
1: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
0: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
1: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
0: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
1: Цены.
0: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
1: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
0: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
1: Все просто и прозрачно.
0: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
1: Так.
0: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
1: Плюс логистика между этими странами?
0: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
1: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
0: В итоге она стоит 300.
1: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
0: Именно так.
1: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
0: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
1: IT-сектор?
0: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
1: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
0: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
1: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
0: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
1: Давай расшифруем для ясности.
0: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
1: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
0: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
1: Риски слишком высоки.
0: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
1: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
0: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит, вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать. А банк просто блокирует транзакции.
1: Выход только один – собирать чемоданы.
0: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
1: Наносится удар по внутреннему рынку.
0: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
1: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
0: Абсолютно.
1: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.

0: санкций.
1: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
0: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
1: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
0: И в чем разница структур?
1: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
0: Без которых Европа просто остановилась бы.
1: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
0: Это мощный рычаг влияния.
1: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
0: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
1: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
0: Внутренний рынок слишком мал.
1: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
0: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
1: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
0: То есть мир рухнул?
1: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
0: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
1: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
0: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
1: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
0: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
1: Да, звучит сюрреалистично.
0: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
1: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
0: Политическую цену.
1: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
0: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
1: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
0: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
1: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
0: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
1: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
0: Они заняты банальным выживанием.
1: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
0: КМОНа будет нужна?
1: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
0: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
1: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
0: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
1: Безусловно.
0: обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
1: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
0: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
1: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
0: О чем ты?
1: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
0: Формируются новые привычки.
1: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
0: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
1: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
0: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шесхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
4: Один вон, блядь, в «Транснефть» мне попал. Терминал, точнее.
3: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шесхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
5: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
3: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
2: 12.
7: Бара.
2: 13.
7: Тера.
2: 14.
7: Чодаха.
2: 15.
7: Пандраха.
2: 16.
7: Сола.
2: 17.
7: Сатраха.
2: 18.
7: Атара.
2: 19.
7: Униз.
2: 20.
7: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
9: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
10: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99. Так я за курицу больше 2 килограмм отдала 13 рублей. Так что лучше купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
9: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
11: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
9: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
11: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
9: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь. Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
12: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
9: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель не стартап».
11: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
9: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
13: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
9: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
15: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять, это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: регулировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
16: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
9: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
17: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
18: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
19: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
9: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
20: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. Здесь топливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
1: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
1: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер, и у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись с топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
0: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
23: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
3: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
23: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
4: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
23: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
5: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, которое продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
23: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
6: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
1: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
7: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
1: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
8: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
1: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
8: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
1: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
10: Вторник.
24: Мангал.
10: Среда.
24: Будх.
10: Четверг.
24: Джумерат.
10: Пятница.
24: Джума.
10: Суббота.
24: Хафта.
10: Воскресенье.
24: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
25: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
11: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
25: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
11: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
25: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
12: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
25: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
13: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего, наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
9: Охота за операторами дронов в Донбассе породили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске, Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
15: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
9: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
16: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
9: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
17: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
9: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
18: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. А еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит, защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка. Это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится. И вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенники. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет!
0: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
3: Ага, живописная картина.
0: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы,

0: И действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
1: То есть?
0: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
1: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
0: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
1: И это создает такое гравитационное поле.
0: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
1: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
0: Если маневры перерастают в реальное наступление...
1: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
0: Угу.
1: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
0: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: А, поставки западного оружия?
0: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
0: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
0: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
0: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
0: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
0: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
0: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
0: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
0: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
0: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
0: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
0: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
0: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
0: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
1: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
0: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности.

0: бедности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости, нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повысился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
5: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
4: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
5: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
4: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
6: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
7: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
8: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
9: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
8: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
10: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
11: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
12: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
10: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
13: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
4: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
13: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
4: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
13: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
4: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
14: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
4: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В МИД Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны Шахет. Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
16: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на TikTok. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
15: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
17: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
15: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
18: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
15: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
20: Правительство точно недоброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшнее, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
21: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
22: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
0: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
23: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
0: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
23: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
0: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
24: Сяха.
2: Синий.
24: Нила.
2: Коричневый.
24: Бура.
2: Зеленый.
24: Сабз.
2: Оранжевый.
24: Наранджи.
2: Фиолетовый.
24: Джамуни.
2: Красный.
24: Сурх.
2: Белый.
24: Сафед.
2: Желтый.
24: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
25: Положение
1: обновленного законодательства о персональных данных, восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы, и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
5: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
0: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
6: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет: «Да что тут такого? Всего 85-150 рублей. Это ж копейки». Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей. И никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
7: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
8: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
0: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
11: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
9: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще две фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
12: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн, но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
9: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
25: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
9: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Директор криптоплатформы, резидент парка высоких технологий Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
4: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа, и в любом случае созданный механизм борьбы под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
13: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманул путем, дети заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считал, что контракт писал.
10: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
13: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали, и сказали, по-любому все. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон 2 с Воронежа. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке довещины в Смоленском.
10: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ, Дмитрий и Николай.
13: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Не считавши. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня домой.
10: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
14: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
11: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
9: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
12: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
9: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
25: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
9: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
16: Угу.
15: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
16: Казалось бы, банальная рутина, да?
15: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
16: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
15: То есть правила игры поменялись глобально?
16: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
15: И любое отклонение наказывается рублем.
16: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
15: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
16: Да, песок – это отличная иллюстрация.
15: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
16: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
15: Насколько жесткие?
16: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
15: Ого!
16: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
15: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
16: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
15: Ничего себе.

0: Но иначе, переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
1: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Жестко.
1: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
0: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются.
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование

0: дронов, с воздуха.
1: Да, дроны – это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 1/10 своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции. Наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
4: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные, говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
2: Важный сигнал.
5: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
5: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
7: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
5: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
8: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
5: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
9: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
5: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
13: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. На это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
11: В чем же здесь больше дурак?
13: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
11: Ну, подожди.
13: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
11: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
13: Угу.
11: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
13: И каким же образом мы просто живем?
11: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
13: Но это стимулирует экономику.
11: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
13: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
11: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
13: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
11: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
13: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
11: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
13: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
11: Но это крайности.
13: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
11: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
13: Амазон хотя бы продавал книги.
11: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
13: Стейблкоины.
11: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
13: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
11: Я с этим категорически не согласен.
13: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
11: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
13: О, да, любимая тема политиков.
11: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
11: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
11: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
11: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
11: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: Защите прав через спекулятивный токен.
11: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
11: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
12: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
11: Это плата за самосуверенитет.
12: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
11: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
12: А проблема криминала?
11: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
12: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
11: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
12: И что это изменило фундаментально?
11: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
12: Она обслуживает реальный сектор экономики.
11: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами. флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
13: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
11: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
13: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
11: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
13: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
11: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
13: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
11: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
14: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
15: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
16: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1960 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманом путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить и вписывалась. Я не считал, что контракт писал.
15: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
16: В Смоленской банкомате я, когда жетон получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, все же. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял раз. И я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронежа. Прошу меня вернуть на родину. Республики Беларуси. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
15: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ: Дмитрий и Николай.
16: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением вам обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И аэропорт. Какой-то подписал, не считавши. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня.
15: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации «Одни сегодняшним» читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
14: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
17: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
15: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
17: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
15: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
18: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
15: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
19: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
20: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
21: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
20: Дорогу нашим айтишникам плюс.
15: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
22: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
23: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
22: Если YouTube когда-то сделают, да, YouTube уже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
15: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
0: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот это такой вопрос, вроде с одной стороны легкий, а с другой стороны он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что, ну, проблемы есть везде, без них никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
2: Важный сигнал.
15: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
1: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
15: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
1: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
15: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
4: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
15: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
7: Это ты о чем сейчас?
6: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее народа». Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
8: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
6: И там никаких чудес нет?
8: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
6: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
8: Давай попробуем.
6: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
8: Так.
6: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
8: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
6: Мягкий? А что не так?
8: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
6: А что еще?
8: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
6: То есть транзакции не проходят?
8: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
6: Жесть.
8: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
6: Физическая блокада.
8: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
6: И это нечто более глубокое.
8: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
6: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, впечатляют. Если не сказать, пугают.
8: О каких именно цифрах ты говоришь?
6: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
8: Колоссальное падение.
6: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
8: Да, статистика суровая.
6: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
8: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
6: Калийные удобрения?
8: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
6: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
8: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
6: Поезда, порты.
8: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву. Там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
6: порт был прямо заточен под этот объем.
8: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
6: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
8: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
6: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
8: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
6: То есть?
8: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
6: А, понимаю.
8: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
6: Насколько сильно?
8: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около $30, то теперь эта цифра выросла до $60-70.
6: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
8: Именно. К тому же портовые мощности в

0: 30-40%.
1: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
0: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
1: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
0: Абсолютно.
1: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
0: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
1: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
0: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
1: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
0: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
1: Цены.
0: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
1: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
0: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
1: Все просто и прозрачно.
0: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
1: Так.
0: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
1: Плюс логистика между этими странами?
0: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
1: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
0: В итоге она стоит 300.
1: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
0: Именно так.
1: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
0: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
1: IT-сектор?
0: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
1: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
0: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
1: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
0: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
1: Давай расшифруем для ясности.
0: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
1: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
0: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
1: Риски слишком высоки.
0: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
1: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
0: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
1: Выход только один – собирать чемоданы.
0: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
1: Наносится удар по внутреннему рынку.
0: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
1: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
0: Абсолютно.
1: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
0: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
1: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
0: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
1: И в чем разница структур?
0: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
1: Без которых Европа просто остановилась бы.
0: В 22-м году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупные.

0: крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
1: Это мощный рычаг влияния,
0: который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы, плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
1: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
0: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
1: Внутренний рынок слишком мал.
0: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
1: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
0: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
1: То есть мир рухнул?
0: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
1: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
0: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
1: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
0: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
1: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
0: Да, звучит сюрреалистично.
1: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
0: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
1: Политическую цену.
0: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
1: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
0: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
1: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
0: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
1: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
0: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
1: Они заняты банальным выживанием.
0: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
1: КМОНа будет нужна?
0: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
1: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
1: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
1: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
1: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
1: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
1: формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
1: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
1: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шесхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
4: Один вон, блядь, в «Транснефть» мне попал. Терминал, точнее.
3: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шесхарис» плотно атаковали в марте и апреле, но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
5: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
3: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
2: 12.
7: Бара.
2: 13.
7: Тера.
2: 14.
7: Чодаха.
2: 15.
7: Пандраха.
2: 16.
7: Солаха.
2: 17.
7: Сатраха.
2: 18.
7: Атара.
2: 19.
7: Униз.
2: 20.
7: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
9: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
10: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99. Так я за курицу больше 2 килограмм отдала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
9: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
11: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого «борщевого набора».
9: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
11: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
9: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
12: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
9: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
13: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
9: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
14: Меня вдохновляет то, что несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
9: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
16: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, а не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
17: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
9: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
18: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет: «Да что тут такого? Всего 85-150 рублей. Это ж копейки». Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей. И никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
19: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
20: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
9: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
21: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь, Симферополь. Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
0: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
22: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива. Поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая. Лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
22: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены. И дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись с топливом.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
23: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
4: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
3: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
4: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
5: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
4: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
6: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
4: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Штурмовик больше недели не живет. Зет-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
24: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
7: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
25: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
22: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
10: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
22: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
10: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
22: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
14: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
13: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
14: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
13: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
16: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
13: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
15: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Охота за операторами дронов в Донбассе породили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске, Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
18: У нас сегодня вопрос, связанные с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался все на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
17: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
0: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
17: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от «Хаймерсов» и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
1: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
17: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
19: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. А еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит, защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится. И вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет!
20: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
3: Ага, живописная картина.
20: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
3: Ну, учения идут, все стандартно.
20: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
3: Ого! Тот самый из Чернобыля.
20: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
3: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
20: Беспрецедентное скопление техники.
3: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай

0: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
1: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно, но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
0: Если маневры перерастают в реальное наступление?
1: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
0: Угу.
1: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
0: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: А, поставки западного оружия?
0: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
0: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
0: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
0: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
0: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
0: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
0: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
0: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
0: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
0: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
0: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
0: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
0: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
0: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
1: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
0: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортах.

0: спортзалах, старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос: кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию?
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
5: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
4: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
5: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
4: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
6: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
7: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
8: Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
9: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
8: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
10: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
11: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
12: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
10: Если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
13: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
4: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
13: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
4: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
13: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
4: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
14: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
4: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны по шахет. Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
16: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
15: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
17: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
15: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
18: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
15: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
20: Правительство точно не доброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшняя, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
22: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
21: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
21: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
0: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
21: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
2: Синий.
1: Нила.
2: Коричневый.
1: Бура.
2: Зеленый.
1: Сабз.
2: Оранжевый.
1: Наранджи.
2: Фиолетовый.
1: Джамуни.
2: Красный.
1: Сурх.
2: Белый.
1: Сафед.
2: Желтый.
1: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
3: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
6: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
21: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
7: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет: «Да что тут такого? Всего 85-150 рублей. Это ж копейки». Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей. И никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
23: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
24: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
21: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
9: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
8: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
10: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына-спортсмена в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
8: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
11: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
8: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
4: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы, ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
13: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считал, что контракт писал.
12: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
13: В Смоленске, в военкомате, я, когда же там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали, и сказали, ну, по-любому, все же. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно российской территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке деревщины в Смоленском.
12: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
13: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. Вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. Аэропорт. Какой-то подписал. Я не считал. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться домой.
12: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации «Одни сегодняшним» читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
14: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
9: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
8: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
10: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына-спортсмена в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
8: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
11: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
8: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
16: Угу.
15: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
16: Казалось бы, банальная рутина, да?
15: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
16: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
15: То есть правила игры поменялись глобально?
16: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
15: И любое отклонение наказывается рублем.
16: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
15: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
16: Да, песок – это отличная иллюстрация.
15: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
16: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
15: Насколько жесткие?
16: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
15: Ого!
16: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26 года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
15: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
16: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
15: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
16: Угу.
15: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
16: Так, и что они сделали?
15: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
16: Но это уже промышленные масштабы.
15: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
16: Но система сработала иначе.
15: Совершенно иначе. Переход от административного

0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются?
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19. Штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров. Ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны – это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или

0: смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
4: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
2: Важный сигнал.
5: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
5: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
7: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
5: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
8: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
5: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
9: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, которое продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
5: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексы, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
12: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
0: В чем же здесь больше дурак?
12: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
0: Ну, подожди.
12: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
0: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
12: Угу.
0: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
12: И каким же образом мы просто живем?
0: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
12: Но это стимулирует экономику.
0: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
12: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
0: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
12: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
0: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
12: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
0: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
12: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
0: Но это крайности.
12: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
0: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
12: Амазон хотя бы продавал книги.
0: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
12: Стейблкоины.
0: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
12: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
0: Я с этим категорически не согласен.
12: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
0: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
12: О, да, любимая тема политиков.
0: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии и квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
11: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
11: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
11: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
11: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: Защите прав через спекулятивный токен.
11: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
11: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
12: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
11: Это плата за самосуверенитет.
12: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
11: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
12: А проблема криминала?
11: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
12: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
11: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
12: И что это изменило фундаментально?
11: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
12: Она обслуживает реальный сектор экономики.
11: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
12: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
11: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
12: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
11: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
12: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
11: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
12: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
11: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
13: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
14: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
15: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманом путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом. Только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. Я не считал, что контракт писал.
14: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
15: В Смоленске в военкомате я, когда же там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, на полигоне. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял российскую. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно российской территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
14: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
15: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь, Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал, не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
14: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
13: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
16: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
14: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
16: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
14: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
17: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
14: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
18: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
19: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
18: Дорогу нашим айтишникам плюс.
14: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
20: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
18: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
21: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
20: Если Рутуб когда-то сделают, да ведут уже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
14: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Маздой. Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
1: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот, это такой вопрос, вроде, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что, ну, проблемы есть везде, без них и никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
2: Важный сигнал.
14: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
4: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
14: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
4: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
14: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
22: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
14: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
6: Это ты о чем сейчас?
0: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
7: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
0: И там никаких чудес нет.
7: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
0: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
7: Давай попробуем.
0: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
7: Так.
0: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
7: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
0: Мягкий? А что не так?
7: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
0: А что еще?
7: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
0: То есть транзакции не проходят?
7: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
0: Жесть.
7: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
0: Физическая блокада.
7: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
0: И это нечто более глубокое.
7: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
0: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, впечатляют. Если не сказать, пугают.
7: О каких именно цифрах ты говоришь?
0: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
7: Колоссальное падение.
0: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
7: Да, статистика суровая.
0: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
7: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
0: Калийные удобрения?
7: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
0: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
7: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
0: Поезда, порты.
7: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву. Там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
0: Порт был прямо заточен под этот объем.
7: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
0: Слушай, логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
7: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
0: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
7: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
0: То есть?
7: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
0: А, Понимаю.
7: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
0: Насколько сильно?
7: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около $30, то теперь эта цифра выросла до $60-70.
0: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
7: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
0: Логично, у них свой экспорт.
7: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
0: И что делать с этим объемом?
7: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию. Но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
0: Ну да, они же читают новости.
7: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
0: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость.

0: такое физическое ощущение закупоренности.
1: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
0: Цены.
1: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
0: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
1: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
0: Все просто и прозрачно.
1: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
0: Так.
1: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
0: Плюс логистика между этими странами?
1: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
0: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
1: В итоге она стоит 300.
0: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
1: Именно так.
0: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
1: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
0: IT-сектор?
1: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
0: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
1: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
0: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
1: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
0: Давай расшифруем для ясности.
1: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
0: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
1: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
0: Риски слишком высоки.
1: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
0: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
1: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
0: Выход только один – собирать чемоданы.
1: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
0: Наносится удар по внутреннему рынку.
1: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
0: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
1: Абсолютно.
0: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
1: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
0: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
1: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
0: И в чем разница структур?
1: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
0: Без которых Европа просто остановилась бы.
1: В 22-м году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
0: Это мощный рычаг влияния.
1: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
0: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
1: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
0: Внутренний рынок слишком мал.
1: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые стоят.

0: строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
1: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
0: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
1: То есть мир рухнул?
0: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
1: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
0: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
1: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
0: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
1: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
0: Да, звучит сюрреалистично.
2: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
0: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
2: Политическую цену.
0: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
2: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
0: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
2: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
0: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
2: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
0: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
2: Они заняты банальным выживанием.
0: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
1: Кмона будет нужна?
0: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
1: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
2: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
2: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
2: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
2: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и направления.
2: Формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
2: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
2: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шесхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
5: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
4: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шесхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодах.
5: 15.
6: Пандрах.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
7: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
8: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
9: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
7: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
10: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
7: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
10: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
7: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Что делать? делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
11: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
7: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
10: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
7: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
12: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
7: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
14: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не будут все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять, это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
15: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
7: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
16: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
17: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
18: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
7: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
19: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: И вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
20: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива. Поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая. Лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
20: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись с топливом.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
22: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
1: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
23: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
1: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
24: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
1: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
25: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, Но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
1: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
3: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
2: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
6: Что касается...
4: Важный сигнал.
8: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
9: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
8: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
9: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
8: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
11: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
8: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
12: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Новости союзного государства.
15: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске, Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
16: У нас сегодня вопрос, связанные с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался все на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
15: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
15: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
7: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
15: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
17: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно, а киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. А еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится, и вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен впервые включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенники. Дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Привет!
0: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
18: Ага, живописная картина.
0: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
18: Ну, учения идут, все стандартно.
0: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
18: Ого! Тот самый из Чернобыля.
0: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
18: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
0: Беспрецедентное скопление техники.
18: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
0: То есть?
18: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
0: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
18: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
0: И это создает такое гравитационное поле.
18: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
0: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
18: Если маневры перерастают в реальное наступление...
0: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
18: Угу.
0: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
18: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
0: А, поставки западного оружия?
18: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
0: Статус территории меняется?
18: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
0: И это ведь не просто галочка в международных документах.
18: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
19: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
18: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
19: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
18: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
19: В кранах пропадает вода.
18: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
19: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
18: Начнется тотальная паника.
19: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
18: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
19: Это моментальная смерть региональной экономики.
18: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
19: Если взять для примера приграничные регионы, Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита.

0: бетонными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
1: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль, он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
1: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
1: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
1: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
1: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся.

0: производится локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, Экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
5: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть VideoBell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
4: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
5: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
4: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
6: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
7: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
8: Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
9: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
8: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
10: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
11: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
12: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
10: Если YouTube когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
13: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
4: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
13: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат, тем самым с точки зрения закона не признали наличие дефекта товара».
4: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
13: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
4: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
14: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
4: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны по шахет. Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
16: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
15: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
17: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
15: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
18: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
15: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства. Правительство точно не доброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшняя, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
21: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99. Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
20: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
22: По данным Белстата, доходы на душу населения упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
20: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
22: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
20: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
0: синий,
1: ніла,
0: коричневый,
1: бура,
0: зеленый,
1: сабз,
0: оранжевый,
1: наранджи,
0: фиолетовый,
1: джамуни,
0: красный,
1: сурх,
0: белый,
1: сафед,
0: желтый,
1: пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
3: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
23: Положение обновленного законодательства о персональных данных, воспринятые гражданам и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
2: Новости регионов на радиосигнал.
24: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Стажировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
25: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
20: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
5: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
6: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
7: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
20: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
11: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
9: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
26: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына-спортсмена в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
9: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
4: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
9: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
10: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
13: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. Я не считал, что контракт писал.
12: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
13: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали, и сказали, ну, по-любому, все же. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял российскую. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временное в российской территории. И мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй из Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
12: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
13: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. Аэропорт какой-то подписал. Не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
12: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
14: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
11: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
9: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
26: А как это может быть? Вот ты, типа, такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
9: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
4: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
9: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. выезд на дачу.
0: Угу.
15: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
0: Казалось бы, банальная рутина, да?
15: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
0: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
15: То есть правила игры поменялись глобально?
0: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
15: И любое отклонение наказывается рублем.
0: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
15: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
0: Да, песок – это отличная иллюстрация.
15: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
0: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
15: Насколько жесткие?
0: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
15: Ого!
0: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
15: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
0: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
15: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
0: Угу.
15: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
0: Так, и что они сделали?
15: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
0: Но это уже промышленные масштабы.
15: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
0: Но система сработала иначе.
15: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
0: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
15: Жестко.
0: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
15: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
0: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
15: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
0: Никто не будет с этим возиться.
15: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
0: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
15: Ну да, это же всегда было нормально.
0: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
15: То есть люди просто теряются?
0: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
15: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
0: Березовый сок.
15: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
0: Очень массовое.
15: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
0: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
1: Так.
0: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
1: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
0: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
1: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
0: Ну, теоретически да.
1: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
0: Почти никто.
1: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
0: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
1: Так, и как это работает?
0: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
1: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
0: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
1: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
0: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту

0: пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбой.

0: Ой, пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
1: А контроллер тут как тут.
0: Заходит контроль, и человек теряет десятую часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
1: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
0: О, это очень болезненная тема.
1: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие – 720 рублей.
0: Сумма внушительная.
1: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
0: Абсолютно.
1: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
0: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
1: То есть просто сбор денег?
0: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
1: То есть семьи не сохраняются?
0: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
1: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
0: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
4: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
2: Важный сигнал.
5: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
5: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
7: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
5: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
8: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
5: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
9: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
5: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
11: через алгоритм США-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
12: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
11: В чем же здесь больше дурак?
12: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
11: Ну, подожди.
12: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
11: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
12: Угу.
11: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
12: И каким же образом мы просто живем?
11: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
12: Но это стимулирует экономику.
11: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
12: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
11: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
12: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
11: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
12: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
11: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
12: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
11: Но это крайности.
12: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
11: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
12: Амазон хотя бы продавал книги.
11: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
12: Стейблкоины.
11: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
12: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
11: Я с этим категорически не согласен.
12: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
11: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
12: О, да, любимая тема политиков.
11: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
11: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
11: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
11: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
11: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: Защите прав через спекулятивный токен.
11: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартсон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
11: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
12: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
11: Это плата за самосуверенитет.
12: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
11: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
12: А проблема криминала?
11: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
12: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
11: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
12: И что это изменило фундаментально?
11: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
12: Она обслуживает реальный сектор экономики.
11: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
12: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
11: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
12: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
11: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
12: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
11: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
12: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
11: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
13: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, там, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
14: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
15: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить, я вписывалась. Я не считал, что контракт писал.
14: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
15: В Смоленске в военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, все же. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял раз. И я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. И мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон 2 из Воронежа. Прошу меня вернуть на родину. Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
14: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
15: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера. На обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе, где в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. Вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И аэропорт. Какой-то подписал, не считавши. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня.
14: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
16: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
17: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
14: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
17: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
14: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
18: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
14: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
19: Альтернативы, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
20: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
19: Дорогу нашим айтишникам плюс.
14: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
21: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
19: YouTube как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
22: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
21: Если YouTube когда-то сделают, да, YouTube тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
14: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель «Пежо» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Маздой». Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В осуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
0: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот, это такой вопрос, вроде, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что, ну, проблемы есть везде, без них и никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
2: Важный сигнал.
14: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
1: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
14: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
1: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
14: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
4: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают, и есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
14: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
7: Это ты о чем сейчас?
6: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
8: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
6: И там никаких чудес нет?
8: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
6: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
8: Давай попробуем.
6: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
8: Так.
6: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
8: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
6: Мягкий? А что не так?
8: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
6: А что еще?
8: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
6: То есть транзакции не проходят?
8: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
6: Жесть.
8: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
6: Физическая блокада.
8: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
6: И это нечто более глубокое.
8: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
6: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, впечатляют. Если не сказать, пугают.
8: О каких именно цифрах ты говоришь?
6: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
8: Колоссальное падение.
6: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
8: Да, статистика суровая.
6: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
8: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
6: Калийные удобрения?
8: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
6: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
8: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
6: Поезда, порты.
8: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
6: Порт был прямо заточен под этот объем.
8: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
6: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
8: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
6: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
8: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
6: То есть?
8: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
6: А, понимаю.
8: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
6: Насколько сильно?
8: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
6: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
8: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
6: Логично, у них свой экспорт.
8: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
6: И что делать с этим объемом?
8: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
6: Ну да, они же читают новости.
8: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
6: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
8: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
6: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
8: Абсолютно.
6: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
8: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
6: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
8: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
6: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
8: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
6: Цены.
8: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
6: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
8: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
6: Все просто и прозрачно.
8: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
6: Так.
8: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
6: Плюс логистика между этими странами?
8: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
6: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
8: В итоге она стоит 300.
6: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
8: Именно так.
6: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
8: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
6: IT-сектор?
8: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
6: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
8: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
6: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
8: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
6: Давай расшифруем для ясности.
8: Compliance – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
6: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
8: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
6: Риски слишком высоки.
8: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
6: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
8: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
6: Выход только один – собирать чемоданы.
8: Что и привело к массовому

0: сравнимо больше санкций.
1: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
0: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
1: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
0: И в чем разница структур?
1: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
0: Без которых Европа просто остановилась бы.
1: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
0: Это мощный рычаг влияния.
1: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
0: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
1: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
0: Внутренний рынок слишком мал.
1: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
0: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
1: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
0: То есть мир рухнул?
1: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
0: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
1: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
0: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
1: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
0: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
1: Да, звучит сюрреалистично.
0: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
1: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
0: Политическую цену.
1: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
0: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
1: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
0: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
1: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
0: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
1: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
0: Они заняты банальным выживанием.
1: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
0: Кмона будет нужна?
1: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
0: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
1: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
0: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
1: Безусловно.
0: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора –

0: и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
1: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
0: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
1: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
0: О чем ты?
1: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и направления.
0: Формируются новые привычки.
1: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
0: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
1: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
0: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шесхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
4: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
3: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шесхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодах.
5: 15.
6: Пандрах.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
7: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
8: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
9: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
7: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
10: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
7: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
10: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
7: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь. Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
11: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
7: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
10: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
7: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
12: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
7: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
14: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не будут все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
15: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
7: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
16: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
17: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
18: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
7: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
13: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
20: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
21: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
22: И вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
21: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокие тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива. Поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая. Лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
21: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер, и у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись с топливом.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
1: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
23: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
1: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
24: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
1: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
25: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, Но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
1: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Штурмовик больше недели не живет. Зет-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
6: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
5: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
8: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
5: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
9: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
5: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
9: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
5: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учи!
10: чем пакистанский, вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумират.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
15: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
16: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
15: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
16: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
15: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
26: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
15: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
27: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
28: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего, наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Охота за операторами дронов. В Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске, Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
7: У нас сегодня вопрос, связанные с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
2: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
13: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
2: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от «Хаймерсов» и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
17: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
2: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
27: заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
3: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится. И вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк».
20: Привет!
19: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
20: Ага, живописная картина.
19: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
20: Ну, учения идут, все стандартно.
19: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
20: Ого! Тот самый из Чернобыля.
19: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
20: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
19: Беспрецедентное скопление техники.
20: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
19: То есть?
20: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
19: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
20: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
19: И это создает такое гравитационное поле.
20: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
19: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
20: Если маневры перерастают в реальное наступление...
19: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
20: Угу.
19: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
20: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: А, поставки западного оружия?
20: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
20: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
20: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
1: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
20: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
1: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
20: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
1: В кранах пропадает вода.
20: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
20: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
20: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
20: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
20: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
20: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
20: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
20: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
20: Да, урожай сгниет

0: кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет.

0: Нет, из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
5: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть видео Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
4: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
5: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
4: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
6: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
7: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
8: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
7: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
9: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
7: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
10: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
9: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
11: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
4: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
11: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
4: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
11: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
4: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
12: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
4: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парни просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанить и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
14: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на TikTok. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
13: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалос отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
15: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
13: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
16: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
13: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
17: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин о главной задаче для правительства.
18: Правительство точно недоброе. Значит, правительство, наверное, старается быть все-таки объективным. Мы вносим на рассмотрение президенту вот такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации вот таких мероприятий, других вариантов нет. И самое главное, ведь сегодняшнее, вносимые на рассмотрение президента документы, они не предполагали, никакого дополнительного выделения финансовых ресурсов. Ведь мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют достаточно оперативного вмешательства и реагирования. Потому что, еще раз говорю, для правительства главная задача – это эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Сколько я яблоки, мясо заработали белорусы. Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
20: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
19: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
19: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
21: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
19: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
22: Сиаха.
2: Синий.
22: Нила.
2: Коричневый.
22: Бура.
2: Зеленый.
22: Сабз.
2: Оранжевый.
22: Наранджи.
2: Фиолетовый.
22: Джамуни.
2: Красный.
22: Сурх.
2: Белый.
22: Сафед.
2: Желтый.
22: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
17: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
24: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
23: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В акватории реки Западная Двина в Витебске работники общества спасания на водах обнаружили и извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. Погибшего заметил местный житель, который отдыхал у реки. Тело находилось примерно в 3 метрах от берега на глубине около 1,5 метров. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Дорожная авария произошла в агрогородке Корма Добрушского района. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом на ферму и по дороге предложил своему 4-летнему племяннику прокатиться. На обратном пути водитель не справился с управлением груженного мотоблока. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась. По предварительным данным, незадолго до этого ребенок упал с мотоблока и оказался под его колесами. Мальчик получил травмы, характерные для наезда, и был госпитализирован. Необычный инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог» в Ашмянском районе. Во время личного досмотра 59-летний мужчина неожиданно демонстративно снял с себя одежду, включая брюки и нижнее белье, чем удивил сотрудников таможни и свидетелей. Такое поведение не оценили, на место вызвали милиционеров. Обстоятельства инцидента еще выясняют. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине посреди дороги. Возвращаясь с соревнований, сотрудники Малорицкого райотдела по чрезвычайным ситуациям заметили на дороге мужчину, который отчаянно просил о помощи. Выяснилось, что в машине у его жены начались роды. Работники МЧС оперативно вызвали скорую помощь, помогли женщине принять удобное положение и поддерживали ее до прибытия медиков. Однако малыш появился на свет раньше. Один из спасателей заметил головку ребенка и вскоре принял новорожденного прямо в машине. Позже прибывшие медики перерезали пуповину и доставили маму с мальчиком в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
19: Стажировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
1: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
19: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
3: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет: «Да что тут такого? Всего 85-150 рублей. Это ж копейки». Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей. И никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
5: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
6: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
19: комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России, и сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
8: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
7: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
9: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн, но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
7: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
10: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
7: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Директор криптоплатформы, резидент парка высоких технологий Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
4: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Ну, надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367-м указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа, и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
12: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор Ману Патчом детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом. И только указывали, что подпись ставить ей вписывалась. И я не считал, что контракт писал.
11: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
12: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали, и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россия. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. И мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
11: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
12: Есть это записи с телефона, с сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением он обращается к гражданину Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И аэропорт. Какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня домой.
11: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
13: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
8: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
7: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
9: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
7: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
10: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
7: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
15: Угу.
14: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
15: Казалось бы, банальная рутина, да?
14: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
15: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
14: То есть правила игры поменялись глобально?
15: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
14: И любое отклонение наказывается рублем.
15: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
14: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
15: Да, песок – это отличная иллюстрация.
14: Кодекс ЕК об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
15: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
14: Насколько жесткие?
15: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
16: Ого!
15: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
16: Это же больше половины зарплаты за одно ведро.
15: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
16: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
15: Угу.
16: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
15: Так, и что они сделали?
16: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
15: Но это уже промышленные масштабы.
16: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
15: Но система сработала иначе.
16: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
15: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
16: Жестко.
15: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
16: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
15: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
16: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
15: Никто не будет с этим возиться.
16: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
15: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
16: Ну да, это же всегда было нормально.
15: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
16: То есть люди просто теряются?
15: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
16: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
15: Березовый сок.
16: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
15: Очень массовое.
16: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
15: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
16: Так.
15: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
16: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
15: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
16: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
15: Ну, теоретически, да.
16: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
15: Почти никто.
16: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
15: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
16: Так, и как это работает?
15: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
16: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
15: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
16: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
15: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
16: А какая есть альтернатива?
15: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
16: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
15: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
16: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
15: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
16: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
15: Далеко не они. Это современные устройства.

0: Он на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 км/ч инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать?

0: выход из брака.
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег.
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются.
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
4: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
2: Важный сигнал.
5: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
5: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
7: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
5: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
8: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
5: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
9: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
5: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
12: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. На это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
11: В чем же здесь больше дурак?
12: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
11: Ну, подожди.
12: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
11: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
12: Угу.
11: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
12: И каким же образом мы просто живем?
11: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
12: Но это стимулирует экономику.
11: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
12: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
11: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
12: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
11: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
12: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
11: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
12: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
11: Ну это крайности.
12: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
11: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
12: Амазон хотя бы продавал книги.
11: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
12: Стейблкоины.
11: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
12: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
11: Я с этим категорически не согласен.
12: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
11: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC, государственным цифровым валютам.
12: О, да, любимая тема политиков.
11: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
11: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
11: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
11: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
11: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: Защите прав через спекулятивный токен.
11: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартсон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
11: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
12: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
11: Это плата за самосуверенитет.
12: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
11: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
12: А проблема криминала?
11: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
12: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
11: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
12: И что это изменило фундаментально?
11: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
12: Она обслуживает реальный сектор экономики.
11: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр? Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
12: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
11: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
12: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
11: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
12: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
11: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
12: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
11: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии ракетостроения и самом передовом оружии.
13: Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, это, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
2: Важный сигнал.
14: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
15: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманом путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом. Только указывали, что подпись ставить и вписывалась. И я не считал, что контракт подписал.
14: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
15: В Смоленской банкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял российскую. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
14: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
15: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Не считавши. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться на.
14: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации «Одни сегодняшним» читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроке санкций.
16: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
17: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Белл. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
14: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
17: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
14: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
18: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
14: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
19: Альтернативы, есть, но они не идеальные.
20: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
21: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
20: Дорогу нашим айтишникам плюс.
14: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
22: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
23: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
22: Если Рутуб когда-то сделают, да ведут, уже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
14: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродненской области. На трассе М6 Минск-Гродно, граница Польши, водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Маздой. Удар оказался настолько сильным, что один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП погибли женщина-пассажир и годовалый ребенок. Стало известно, в каких районах Беларуси в марте текущего года зафиксированы самые низкие показатели средней зарплаты. Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль 70 копеек. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем 1984 рубля 20 копеек. Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской области. Речь идет о номинальной начисленной средней зарплате до вычета налогов и обязательных взносов. Видео с огромной очередью на автовокзале в Гомеле вызвало активное обсуждение в соцсетях. Автор видео с иронией отметил, что так происходит каждые выходные. Как выяснилось, основной причиной ажиотажа стали поездки за город и на дачи. Один из пользователей рассказал, что простоял в очереди около 40 минут. Некоторые комментаторы отметили, что ситуация на автовокзале практически не изменилась за последние годы. Другие считают, что часть проблемы можно решить заранее, покупая билеты в будние дни. В обсуждении многие сошлись во мнении, что для гомельчан автовокзал в выходные остается настоящим испытанием. Необычный случай произошел в деревне Поленичицы Барановичского района. На территории частного подворья корова провалилась в канализационную яму и не смогла самостоятельно выбраться наружу. Чтобы безопасно достать животное и избежать травм, к операции привлекли технику местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженной работе спасателей и работников хозяйства корову успешно извлекли из ямы. Животное не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Победитель Лиги чемпионов, легенда белорусского футбола Александр Глеб поделился впечатлениями от участия в акции «Ночь в Олимпийском музее».
0: Очень понравилось, море эмоций, люди такие открытые, это дети. Благодаря вот этим мероприятиям дети узнают про действительно про наших героев, про людей, которые отдали огромный кусок жизни для того, чтобы прославлять свою родную, любимую страну. Что надо, чтобы стать тем, кем ты стал? Вот это такой вопрос, вроде с одной стороны легкий, а с другой стороны он такой всеобъемлющий. И вот, наверное, это самый такой вопрос, который понравился. Вроде он простой, а когда задумываешься, какой ты путь прошел с самого детства и до этих побед, вершин, это все накатывает, куча эмоций заново. И, конечно, хочется поделиться с молодежью и рассказать и возрастным людям об этом. Это очень интересно. Это здорово. И каждый делится какими-то своими воспоминаниями, впечатлениями. Вот, и что нужно где-то улучшить в детско-юношеском спорте, там, в футболе, в хоккее, там, в гандболе. Потому что ну, проблемы есть везде, без них и никуда. Это во всем мире так. Ну, а что надо сделать для того, чтобы все улучшить? И это помогает. Вот общение среди спортсменов. Это было волнительно, и мне очень понравилось.
2: Важный сигнал.
14: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
1: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
14: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
1: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
14: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
4: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
14: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
7: Это ты о чем сейчас?
6: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
8: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
6: И там никаких чудес нет?
8: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
6: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
8: Давай попробуем.
6: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
8: Так.
6: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
8: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
6: Мягкий? А что не так?
8: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
6: А что еще?
8: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
6: То есть транзакции не проходят?
8: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
6: Жесть.
8: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
6: Физическая блокада.
8: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
6: И это нечто более глубокое.
8: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
6: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, впечатляют. Если не сказать, пугают.
8: О каких именно цифрах ты говоришь?
6: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
8: Колоссальное падение.
6: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
8: Да, статистика суровая.
6: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
8: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
6: Калийные удобрения?
8: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
6: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
8: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
6: Поезда, порты.
8: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву. Там выгружались на терминалах в порту Клайпеды. А оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
6: Порт был прямо заточен под этот объем.
8: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
6: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
8: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
6: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
8: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
6: То есть?
8: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
6: А, понимаю.
8: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
6: Насколько сильно?
8: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около $30, то теперь эта цифра выросла до $60-70.
6: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
8: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
6: Логично, у них свой экспорт.
8: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
6: И что делать с этим объемом?
8: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
6: Ну да, они же читают новости.
8: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
6: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
8: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
6: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
8: Абсолютно.
6: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
8: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
6: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
8: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
6: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
8: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
6: Цены.
8: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. И здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
6: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
8: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
6: Все просто и прозрачно.
8: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
6: Так.
8: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
6: Плюс логистика между этими странами?
8: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
6: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
8: В итоге она стоит 300.
6: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
8: Именно так.
6: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
8: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
6: IT-сектор?
8: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
6: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
8: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
6: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
8: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
6: Давай расшифруем для ясности.
8: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
6: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
8: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
6: Риски слишком высоки.
8: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
6: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
8: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
6: Выход только один – собирать чемоданы.
8: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
6: Наносится удар по внутреннему рынку.
8: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
6: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
8: Абсолютно.
6: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
8: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
6: Да. Россия – прямой участник

0: некоторые теневые схемы, плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
1: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
0: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
1: Внутренний рынок слишком мал.
0: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
1: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
0: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
1: То есть мир мирухнул?
0: Был кратковременный ценовой шок, но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
1: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
0: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
1: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
0: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффект для подсанкционной экономики тотальный.
1: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
0: Да, звучит сюрреалистично.
1: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
0: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
1: Политическую цену.
0: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
1: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
0: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
1: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
0: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
1: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
0: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
1: Они заняты банальным выживанием.
0: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
1: КМОНа будет нужна?
0: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
1: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
1: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
1: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
1: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
1: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
1: Формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать.

0: работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
1: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
1: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики. Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шесхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
4: Один вон, блядь, в «Транснефть» попал. Терминал, точнее.
3: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шесхарис» плотно атаковали в марте и апреле, но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
8: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
9: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
10: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
8: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
11: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
8: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
11: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
8: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Что Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
12: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
8: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
11: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
8: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
13: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
8: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
15: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
16: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
8: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
17: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
18: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
19: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
8: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
20: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
22: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только под Керченским мостом, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
21: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокие тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая. Лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
21: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись с топливом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
23: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
3: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
24: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
3: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
25: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
3: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
26: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
3: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
6: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
4: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
7: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
4: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
9: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
4: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
9: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
4: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: чем пакистанский, вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
12: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
15: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
16: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
15: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
16: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
15: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
17: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
15: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
17: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
15: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Важный сигнал.
27: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
5: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
27: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
8: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
27: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
18: Большая честь.
19: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
14: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
19: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
14: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
19: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
14: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
19: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
0: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
19: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
0: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
15: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
18: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
15: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
18: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
15: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
20: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
21: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
15: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
27: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
22: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
27: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
3: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет: «Да что тут такого? Всего 85-150 рублей. Это ж копейки». Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей. И никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
6: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
7: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
27: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Новости регионов на радиосигнал.
27: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно

0: водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
3: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
2: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
3: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
2: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
4: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
2: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
5: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
6: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
7: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
6: Дорогу нашим айтишникам плюс.
2: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
8: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
9: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
10: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
8: Если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
2: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Россия ходит по тонкому льду. За 2 дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За 2 дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
11: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения

0: соблюдение 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
1: Гроссі также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
2: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
1: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666». 6.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет!
5: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
6: Угу.
5: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
6: Так.
5: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
6: В смысле? Прямо тренеры стоят и кликают.
5: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
6: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
5: Ну вот.
6: Это ж каменный век.
5: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
6: Угу.
5: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
6: Ну, тема тяжелая, да?
5: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября.
4: Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
6: От кого?
4: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
6: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
4: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
6: Ого, полный бойкот.
4: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
6: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
4: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
6: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
4: Конечно, нет.
6: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
4: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны.
5: Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
6: Угу.
5: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
6: Стой, 8 секунд в плавании – это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в 1/10 доли секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
5: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
6: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
5: Давай.
6: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
5: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
6: Давай.
5: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
6: Слепой ведет слепого.
5: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
6: А на деле?
5: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
6: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
5: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
6: Да, туда вроде кого-то пустили.
5: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
6: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
5: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
6: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
5: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
6: А с хоккеем что не так?
5: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
6: Которая не изолирована?
5: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
6: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
5: Да.
6: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
5: Абсолютно логично.
6: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
5: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы,
4: для спонсоров.
6: Как это работало раньше? Объясни механику.
4: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
6: Логично.
4: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
6: Я тебя перебью.
4: Давай.
6: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
4: Угу.
6: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
4: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, эта программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
6: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
4: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
6: А на сам спорт высоких достижений сколько?
4: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
6: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
4: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
6: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
4: Да. Плюс логистика.
6: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
4: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
6: А турки это понимают?
4: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
6: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
4: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
6: Известный клуб, да.
4: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
6: Так.
4: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
6: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
4: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2500 до 1800 рублей в месяц.
6: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
4: Да.
6: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
4: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
6: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
4: Ну-ка.
6: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мой следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
4: Это логично.
6: Это глобальный рынок.
4: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
6: Жесть.
4: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
6: 100 человек основы.
4: Это выкачивание золотого фонда.
6: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
4: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
6: И куда он?
4: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
6: Копейки для специалиста такого уровня.
4: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
6: Фантастика.
4: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
6: Да.
4: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
6: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
4: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
6: 108. Запомнили.
4: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
6: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
4: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
6: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
4: О чем?
6: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
4: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
6: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
4: Согласен.
6: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
4: 100%.
6: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
4: Это правда.
6: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
4: А в чем?
6: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
4: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
6: До новых встреч. Счастливо.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
8: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 тысяч рублей, но половина от всех источников в Беларуси, остальное из-за границы.
7: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
6: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
7: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
8: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
7: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонные. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
9: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
1: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи-Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избарановича поделилась своим мнением.
10: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах. И так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
1: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит. И обращение к президенту не поможет.
11: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли, и все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом, ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки, и с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия, а это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
1: И в завершение история от минчанина Станислава.
12: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну, как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара – в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
1: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
14: Мы начинаем учения частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
13: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
14: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
13: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
15: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
13: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
16: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
1: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
17: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
1: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
18: Что делают в театре, когда нет пьесы?
19: Ничего не делают.
18: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
1: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
20: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топлива, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
1: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
13: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
21: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
13: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
21: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
13: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
0: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
13: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
13: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
19: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
13: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
19: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
13: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
22: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
13: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
2: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
13: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
4: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
1: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
1: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
5: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
1: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
6: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
13: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
6: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
13: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
6: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
13: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
7: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
13: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
8: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
1: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белорусски, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
23: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
1: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
24: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
1: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
9: «Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили».
1: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
10: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
1: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, а основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
10: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
1: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
13: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
11: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманом путем детям заставил подписать контракт.

0: Я Воронеж не подходил. Воронеж же меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временное в России, на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон 2 с Воронежа. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке довещины в Смоленском.
1: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
0: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона. И белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением он обращается к гражданину Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. Аэропорт. Какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня домой.
1: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери.

0: Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
3: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за россиянцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычит дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации поскорился. С моменту, коли у Беларусь почали наплывать россиянцы, почалася тенденция русификации, каб русские разумели, куды ехать.
2: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
4: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Беларусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Беларусь зброю і боєприпаси. Гэты росіяне-провокатори, поганящие белорусов і белорусскую мову. Куди глядять КГБ і правоохоронні органи Беларусі? Пора захищати Беларусь, белорускость, белорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
5: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарському. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
6: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
2: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь».
7: «Вся Беларусь».
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
0: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
7: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
0: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
7: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
0: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
7: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
0: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
8: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
0: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
9: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
0: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
9: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
0: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
10: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
11: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
12: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
13: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Привет-привет.
14: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
15: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
14: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
15: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
14: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
15: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
14: Согласна.
15: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
14: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
15: Давай. Что там по свежим цифрам?
14: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
15: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
14: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
15: Погоди. 8,5%? За один месяц?
14: Именно.
15: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
14: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
15: А откуда тогда всплеск?
14: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
15: А, то есть пошли премии?
14: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
15: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
14: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
15: Или даже покажет откат.
14: 100% покажет.
15: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
14: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
15: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
14: Угу.
15: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
14: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
15: Так.
14: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
15: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
14: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
15: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
14: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
15: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
14: И тут вмешивается инфляция.
15: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
14: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
15: Очень точный образ.
14: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
15: Давай посмотрим на регионы.
14: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
15: Ого. А если взять другой конец спектра?
14: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
15: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
14: Ежемесячно.
15: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
14: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
15: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
14: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
15: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
14: Давай.
15: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
14: Это частый аргумент.
15: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
14: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
15: В смысле?
14: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
15: А с 2500?
14: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
15: То есть ничего не остается?
14: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
15: Исторически же там были мощные производства, заводы.
14: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
15: Санкции, потери экспортных рынков.
14: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
15: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
14: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
15: И это запускает цепную реакцию.
14: Какую?
15: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
14: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
15: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
14: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
15: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
14: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
15: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
14: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
15: А антилидеры?
14: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
15: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
14: Почему?
15: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
14: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
15: Да ладно?
14: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
15: А базовая ставка молодого специалиста?
14: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
15: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
14: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
15: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
14: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
15: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
14: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
15: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
14: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
15: А это далеко не всегда так.
14: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
15: Болезненная тема.
14: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
15: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
14: Ага.
15: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
14: И ты думаешь, это не проблема?
15: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
14: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
15: А под водой что?
14: Колоссальный массив скрытых долгов.
15: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
14: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
15: То есть частями?
14: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
15: А, и официально транзакция прошла?
14: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
15: А холодильник пустым. Что еще используют?
14: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
15: Типа, войдите в положение, ребята.
14: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
15: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
14: Кризис ликвидности.
15: Поясни.
14: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
15: То есть завод богатый?
14: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
15: И физически нечем заплатить рабочему?
14: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
15: Да уж.
14: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
15: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
14: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
15: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
14: То есть?
15: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
14: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
15: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
14: Бытовая химия, техника.
15: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
14: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
15: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
14: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
15: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
14: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
15: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
14: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
15: Которые задерживают.
14: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
15: А там колоссальные проценты.
14: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
15: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
14: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
15: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
14: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
15: Грустно это все.
14: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
15: 100%.
14: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
15: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
14: Какой?
15: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
14: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
15: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
1: Важный сигнал.
0: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
16: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот, вот такие нам оставили.
0: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
17: Наглядно видно. Большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
0: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
18: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
0: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
19: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
2: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы – объясняет метеоролог.
19: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
2: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь. Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
20: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
2: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
21: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
2: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
22: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. В Вчера и я написал заявление об увольнении.
2: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
3: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
0: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
4: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
0: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
5: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
0: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
5: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, в
6: включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
0: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
7: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые... 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
0: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
8: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
0: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
8: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
0: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
23: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
0: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
24: В
9: последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ, и нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
0: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
9: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
0: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
0: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометания по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
11: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
2: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
12: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
2: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
24: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
2: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. Хочешь жить, умей вертеться. В соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
13: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BH M3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
2: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
14: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
2: «Красиво жить не запретишь», комментирует минчанин Андрей.
15: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс в гости к соседке приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, ну и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Ну, потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
2: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований и открыть в нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
16: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
2: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
17: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
2: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
18: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
2: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях

0: фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
1: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
4: Привет!
3: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
4: Угу.
3: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
4: Так.
3: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
4: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
3: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
4: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
3: Ну вот.
4: Это ж каменный век.
3: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
4: Угу.
3: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
4: Ну, тема тяжелая, да?
3: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
4: От кого?
3: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
4: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
3: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
4: Ого, полный бойкот.
3: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
4: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
3: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
4: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
3: Конечно, нет.
4: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
3: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
4: Угу.
3: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
4: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
3: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
4: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
3: Давай.
4: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в

0: прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
1: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
0: Давай.
1: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
0: Слепой ведет слепого.
1: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
0: А на деле?
1: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
0: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
1: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
0: Да, туда вроде кого-то пустили.
1: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
0: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
1: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
0: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
1: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
0: А с хоккеем что не так?
1: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
0: Которая не изолирована?
1: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
0: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
1: Да.
0: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
1: Абсолютно логично.
0: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
1: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
0: Как это работало раньше? Объясни механику.
1: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
0: Логично.
1: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
0: Я тебя перебью.
1: Давай.
0: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
1: Угу.
0: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
1: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
0: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
1: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
0: А на сам спорт высоких достижений сколько?
1: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
0: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
1: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
0: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
1: Да. Плюс логистика.
0: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
1: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало. Приходится ехать в Турцию.
0: А турки это понимают?
1: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
0: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
1: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
0: Известный клуб, да.
1: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
0: Так.
1: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
0: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
1: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
0: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
1: Да.
0: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
1: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
0: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
1: Ну-ка.
0: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
1: Это логично.
0: Это глобальный рынок.
1: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
0: Жесть.
1: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
0: 100 человек основы.
1: Это выкачивание золотого фонда.
0: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
1: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
0: И куда он?
1: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
0: Копейки для специалиста такого уровня.
1: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
0: Фантастика.
1: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
0: Да.
1: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
0: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
1: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
0: 108. Запомнили.
1: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
0: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
1: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
0: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
1: О чем?
0: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
1: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
0: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
1: Согласен.
0: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
1: 100%.
0: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
1: Это правда.
0: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
1: А в чем?
0: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
1: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
0: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РОВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве. Часть – хищение древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
3: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
4: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
5: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
4: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
6: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
4: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
5: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится о идее втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
4: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
8: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы тоже услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства – от Бреста до Владивостока.
7: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
8: если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
7: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
8: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
7: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Белоруссии для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
10: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
9: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
11: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
9: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
12: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
9: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
13: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
9: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
10: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
9: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
14: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
9: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
15: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
9: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
9: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
17: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
9: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
18: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
9: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
19: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
9: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
20: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
7: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
20: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
7: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует 5-кратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
21: Россия уже 5-й год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
7: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
21: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
7: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
0: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
4: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
1: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
4: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
22: Большая честь.
23: Спасибо. Прошу, Франк, хорошо, что приехал. Пообещал.
7: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
23: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
7: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
23: 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
7: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
23: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
3: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
23: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
3: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
7: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
20: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
7: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
20: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
7: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
5: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
6: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
8: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
4: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
11: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
12: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
22: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
4: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
4: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское свидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
10: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть видео Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
10: Уйти с площадки, на которой находится

0: и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
1: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
2: Альтернативы, ну, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
3: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
2: Дорогу нашим айтишникам плюс.
1: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
4: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, ну, невозможно этого, невыносимо.
2: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
5: YouTube, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
4: Ну, если YouTube когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
1: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
8: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
7: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
9: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся

0: о радиации. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
1: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет!
4: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
5: Угу.
4: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
5: Так.
4: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
5: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
4: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
5: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
4: Ну вот.
5: Это ж каменный век.
4: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
5: Угу.
4: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
5: Ну, тема тяжелая, да?
4: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
5: От кого?
4: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
5: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
4: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
5: Ого, полный бойкот.
4: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
5: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
4: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
5: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
4: Конечно, нет.
5: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
4: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
5: Угу.
4: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
5: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
4: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
5: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
4: Давай.
5: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
4: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
5: Давай.
4: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
5: Слепой ведет слепого.
4: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
5: А на деле?
4: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
5: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
4: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
5: Да, туда вроде кого-то пустили.
4: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
5: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
4: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
5: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
4: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
5: А с хоккеем что не так?
4: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
5: Которая не изолирована?
4: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
5: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
4: Да.
5: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
4: Абсолютно логично.
5: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
4: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
5: Как это работало раньше? Объясни механику.
4: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
5: Логично.
4: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
5: Я тебя перебью.
4: Давай.
5: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
4: Угу.
5: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
4: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
5: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
4: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
5: А на сам спорт высоких достижений сколько?
4: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
5: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
4: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
5: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
4: Да. Плюс логистика.
5: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
4: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
5: А турки это понимают?
4: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
5: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
4: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
5: Известный клуб, да.
4: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
5: Так.
4: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
5: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
4: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
5: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
4: Да.
5: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
4: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
5: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
4: Ну-ка.
5: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
4: Это логично.
5: Это глобальный рынок.
4: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
5: Жесть.
4: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
5: 100 человек основы.
4: Это выкачивание золотого фонда.
5: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
4: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
5: И куда он?
4: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
5: Копейки для специалиста такого уровня.
4: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
5: Фантастика.
4: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
5: Да.
4: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
5: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
4: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
5: 108. Запомнили.
4: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
5: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
4: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
5: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
4: О чем?
5: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
4: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
5: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
4: Согласен.
5: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
4: 100%.
5: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
4: Это правда.
5: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
4: А в чем?
5: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
4: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
5: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
6: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников в Беларуси, остальное из-за границы.
3: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
6: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
3: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на 3 следующих вопроса.
6: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
3: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонные. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
7: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
1: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи-Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение. А жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избаранович поделилась своим мнением.
8: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
1: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
9: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия. А это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
1: И в завершение история от минчанина Станислава.
10: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара, в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
1: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
11: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
3: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
11: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
3: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
12: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
3: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
13: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
1: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
14: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
1: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
15: Что делают в театре, когда нет пьес?
16: Ничего не делают.
15: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
1: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территорий Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
16: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топлива, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
1: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
17: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
3: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
17: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
18: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
19: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
3: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
19: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
3: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
6: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
3: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
20: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
3: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
21: Интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
22: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
1: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
23: По данным Белстата, доходы на душу населения упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024-м – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого «борщевого набора».
1: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
23: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
1: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
0: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
3: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
0: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
3: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
4: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
3: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
3: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
7: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
1: Напомню, Виктория обратилась в Беларусбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
23: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
1: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
8: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
1: Ролик Беларусбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, ехидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
9: Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
1: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
10: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
1: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
10: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующий негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
1: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
11: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом. Мне только указывали, что подпись ставить и вписывать. И я не считал, что контракт писал.
3: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
11: В Смоленске, в военкомате, я, когда же там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали... Я в Воронеже подходил. В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы. И поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, не просил временное на территории. мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
3: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
11: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси.

0: белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
3: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа до

0: тычыць дыскрымінацыі саміх беларусаў. Не трэба пісаць, што ў нас па канстытуцыі дзве дзяржаўныя мовы, а таму ўсё нармальна. Чаму тады табло выключна на рускай? Тады справядліва, каб інфармацыйнае табло было на дзвюх мовах. Раблю выснову, што працэс русіфікацыі паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
1: Ожидаемо, что пост Брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
2: Прыйшоў той момант, калі патрэбна на мяжы з Расеяй рабіць татальны кантроль і дасмотр. Бо ў Беларусь пачалі ехаць рэальныя імперцы і акупанты, якія могуць весці ў Беларусь зброю і боепрыпасы. Гэтыя расіяне-правакатары, паганяшчыя беларусаў і беларускую мову. Куды глядзяць КГБ і праваахоўныя органы Беларусі? Паразахішчаць Беларусь, беларускасць, беларусаў – і родную нацыянальную, дзяржаўную беларускую мову і культуру. Бо хутка беларусы знікнуць як нацыя. І знікне Беларусь, стаў губерній Москвы.
3: Ну, это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
4: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
1: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
7: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
8: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
7: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Трец написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
8: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
7: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
8: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
7: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
9: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
7: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
7: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
2: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
7: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
2: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы, Витебской.
7: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
10: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
11: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
12: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
7: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет-привет.
13: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
14: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
13: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
14: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
13: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
14: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
13: Согласна.
14: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
13: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
14: Давай. Что там по свежим цифрам?
13: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
14: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
13: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
14: Погоди. 8,5% за один месяц?
13: Именно.
14: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
13: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
14: А откуда тогда всплеск?
13: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
14: А, то есть пошли премии?
13: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
14: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
13: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
14: Или даже покажет откат.
13: 100% покажет.
14: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
13: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
14: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
13: Угу.
14: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
13: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
14: Так.
13: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
14: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
13: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
14: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
13: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
14: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
13: И тут вмешивается инфляция.
14: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
13: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
14: Очень точный образ.
13: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
14: Давай посмотрим на регионы.
13: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
14: Ого. А если взять другой конец спектра?
13: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
14: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
13: Ежемесячно.
14: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
13: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
14: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
13: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
14: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
13: Давай.
14: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
13: Это частый аргумент.
14: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
13: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
14: В смысле?
13: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
14: А с 2500?
13: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
14: То есть ничего не остается?
13: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
14: Исторически же там были мощные производства, заводы.
13: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
14: Санкции, потери экспортных рынков.
13: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
14: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
13: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
14: И это запускает цепную реакцию.
13: Какую?
14: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, Зарплата заморожена. Что он делает?
13: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
14: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
13: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
14: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
13: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
14: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
13: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
14: А антилидеры?
13: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
14: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
13: Почему?
14: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
13: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
14: Да ладно?
13: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
14: А базовая ставка молодого специалиста?
13: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
14: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
13: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
14: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
13: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
14: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
13: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
14: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
13: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
14: А это далеко не всегда так.
13: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
14: Болезненная тема.
13: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
14: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
13: Ага.
14: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
13: И ты думаешь, это не проблема?
14: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
13: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
14: А под водой что?
13: Колоссальный массив скрытых долгов.
14: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
13: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
14: То есть частями?
13: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
14: А, и официально транзакция прошла?
13: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
14: А холодильник пустым. Что еще используют?
13: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
14: Типа, войдите в положение, ребята.
13: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
14: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
13: Кризис ликвидности.
14: Поясни.
13: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на 1 000 000 рублей.
14: То есть завод богатый?
13: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету 0.
14: И физически нечем заплатить рабочему?
13: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
14: Да уж.
13: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
14: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
13: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
14: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
13: То есть?
14: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
13: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
14: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
13: Бытовая химия, техника.
14: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
13: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
14: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
13: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
14: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
13: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
14: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
13: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
14: Которые задерживают.
13: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
14: А там колоссальные проценты.
13: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
14: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
13: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
14: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
13: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
14: Грустно это все.
13: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
14: 100%.
13: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
14: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
13: Какой?
14: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
13: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
14: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
5: Важный сигнал.
7: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
15: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот, вот такие нам оставили.
7: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
16: Наглядно видно. Большое количество нарушений связано, в первую очередь, с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
7: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу?
17: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭУ Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
7: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
18: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
1: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы – объясняет метеоролог.
18: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лозовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
1: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
19: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
1: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
3: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
1: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
20: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
1: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
0: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
7: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
4: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
7: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
7: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
21: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
7: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
21: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
7: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
22: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
7: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Контроль качества на Радио Сигнал.
7: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам среди сами шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
2: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
7: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
2: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
7: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
8: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
7: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
7: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
21: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
7: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
21: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
7: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
7: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
6: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
1: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
10: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
1: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
11: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
1: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
23: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
1: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
12: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
1: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
13: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы». В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
1: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть в нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
1: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
14: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
1: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
15: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
1: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
24: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
1: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
15: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
1: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет!

0: Эскапизм или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии? Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
1: Ну вот.
0: Это ж каменный век.
1: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
0: Угу.
1: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
0: Ну, тема тяжелая, да?
1: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
0: От кого?
1: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
0: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
1: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
0: Ого, полный бойкот.
1: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
0: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
1: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
0: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
1: Конечно, нет.
0: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
1: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
0: Угу.
1: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
0: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
1: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
0: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
1: Давай.
0: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
1: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
0: Давай.
1: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
0: Слепой ведет слепого.
1: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
0: А на деле?
1: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
0: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
1: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
0: Да, туда вроде кого-то пустили.
1: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
0: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
1: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
0: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
1: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
0: А с хоккеем что не так?
1: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
0: Которая не изолирована?
1: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
0: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7.

0: 7?
1: Да.
0: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
1: Абсолютно логично.
0: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
1: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
0: Как это работало раньше? Объясни механику.
1: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
0: Логично.
1: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
0: Я тебя перебью.
1: Давай.
0: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
1: Угу.
0: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
1: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
0: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
1: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
0: А на сам спорт высоких достижений сколько?
1: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
0: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
1: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
0: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
1: Да. Плюс логистика.
0: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
1: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
0: А турки это понимают?
1: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
0: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
1: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
0: Известный клуб, да.
1: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
0: Так.
1: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
0: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
1: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
0: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
1: Да.
0: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
1: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
0: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
1: Ну-ка.
0: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
1: Это логично.
0: Это глобальный рынок.
1: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
0: Жесть.
1: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
0: 100 человек основы.
1: Это выкачивание золотого фонда.
0: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
1: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
0: И куда он?
1: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
0: Копейки для специалиста такого уровня.
1: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
0: Фантастика.
1: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
0: Да.
1: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
0: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
1: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
0: 108. Запомнили.
1: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
0: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
1: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
0: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
1: О чем?
0: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
1: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
0: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
1: Согласен.
0: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
1: 100%.
0: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
1: Это правда.
0: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
1: А в чем?
0: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
1: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
0: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве. Часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
4: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
3: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
5: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
3: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
6: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственность здесь. Спасибо. Материал убедительный.
3: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
5: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
3: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
8: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы тоже услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
7: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
8: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
7: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
8: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективе. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
7: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили 2 водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционерам, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
10: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
9: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
11: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
9: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
12: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
9: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
8: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
9: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
10: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
9: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
13: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
9: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
14: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
9: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
9: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
16: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
9: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
17: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
9: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
18: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
9: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
19: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
7: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
19: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
7: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
20: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
7: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
20: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
7: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате один на один. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-сосед физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
21: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
3: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
0: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
3: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
1: Большая честь.
22: Спасибо. Прошу, Франк, профессор. Хорошо, что приехал. Пообещал?
7: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
22: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
7: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
22: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
7: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
22: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
23: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
22: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
23: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
7: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
19: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
7: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
19: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
7: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
1: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
4: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
5: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
3: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
6: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
24: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
25: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
3: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
8: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
8: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
7: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальные.
12: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
13: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
12: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
14: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
15: YouTube как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
26: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
14: Если YouTube когда-то сделают, да, YouTube уже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси,

0: резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
1: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
0: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
2: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
0: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь».
4: «Вся Беларусь».
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет!
5: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
6: Угу.
5: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов
6: так.
5: С помощью обычного плана.

0: пластикового ручного секундомера.
1: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают?
0: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
1: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
0: Ну вот.
1: Это ж каменный век.
0: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
1: Угу.
0: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
1: Ну, тема тяжелая, да?
0: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября.
2: Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
1: От кого?
2: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
1: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
2: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
1: Ого, полный бойкот.
2: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
1: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
2: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
1: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
2: Конечно, нет.
1: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
2: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны.
3: Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
1: Угу.
3: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
1: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
3: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
1: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
3: Давай.
1: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
3: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
1: Давай.
3: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
1: Слепой ведет слепого.
3: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
1: А на деле?
3: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
1: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
3: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
1: Да, туда вроде кого-то пустили.
3: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
1: Ну, гимнастика, вид спорта субъективный, там судьи.
3: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
1: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
3: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
1: А с хоккеем что не так?
3: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
1: Которая не изолирована?
3: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
1: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
3: Да.
1: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
3: Абсолютно логично.
1: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
3: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
1: Как это работало раньше? Объясни механику.
3: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
1: Логично.
3: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
1: Я тебя перебью.
3: Давай.
1: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
3: Угу.
1: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
3: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
1: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
3: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
1: А на сам спорт высоких достижений сколько?
3: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
1: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
3: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
1: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
3: Да. Плюс логистика.
1: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
3: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
1: А турки это понимают?
3: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
1: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
3: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
1: Известный клуб, да.
3: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
1: Так.
3: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
1: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
3: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
1: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
3: Да.
1: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день, в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
0: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
1: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
0: Ну-ка.
1: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
0: Это логично.
1: Это глобальный рынок.
0: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
1: Жесть.
0: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
1: 100 человек основы.
0: Это выкачивание золотого фонда.
1: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
0: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года. Тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
1: И куда он?
0: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
1: Копейки для специалиста такого уровня.
0: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
1: Фантастика.
0: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
1: Да.
0: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
1: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
0: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
1: 108. Запомнили.
0: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
1: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
0: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
1: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
0: О чем?
1: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
0: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
1: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
0: Согласен.
1: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
0: 100%.
1: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
0: Это правда.
1: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос – Не в том, когда снимут санкции.
0: А в чем?
1: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
0: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастливо.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
6: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенное изменение. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников в Беларуси, остальное из-за границы.
5: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
6: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
5: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
6: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
5: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонны. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
8: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
7: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина из Барановичей поделилась своим мнением.
9: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах. И так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
7: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
10: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли, и все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом, ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе участвуешь, как будто мы собаки, и с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия, а это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
7: И в завершение история от минчанина Станислава.
11: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара, в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи, срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
7: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
12: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
5: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
12: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
5: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
13: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
5: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
14: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
7: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
15: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
7: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
16: Что делают в театре, когда нет пьес?
17: Ничего не делают.
16: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
7: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
18: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
7: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
17: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
5: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
17: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
5: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
19: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
5: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь». «Вся Беларусь». Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
20: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
5: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
20: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
5: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
2: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
5: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода.